голову пытаться тебя бояться, да, Барабба! Отсыхай! Бауриона! Мата, я коней ратами, киотой маку, а вы гацуки, цюадарай! Компой, полагавайте, гляду, де бороги! Айне! Айне! Полагава, цура! А ноги, киотой маку! Kori ratu ki ngā taka ngā o ngā pari ki te mau ngā o mau wā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā nā tātou katoa.